0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда, Тюркия, Овоза.
2: Гитлеяр, Тюркияның Тети Радиосы.
7: Е, Садай, Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла, Тюркия, Овоза Радиосы.
0: Эдо, Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
8: Гидар Радио Мурия Тюркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
9: Эдо и фонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
12: Гидар реди аммурия Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zbor wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
2: It Turkiye Hangya Radio ya. Oldu Radio Glas Turkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Турчи чешен по дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
12: Е садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
3: Эво ифонетис Туркия.
9: Олди радио глас Туркия.
0: Гидар радио Амурия Туркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
9: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чешен бонко дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқынала Тюркия Оваза радиосы.
4: Эдо Ифонитис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
6: Гидарре Диамурият Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya?
10: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

接下来请欣赏我们为您特别选播的土耳其著名歌手风大演唱的土耳其歌曲。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дэнтай.
0: Инджи Анкара, Радио Садайе Туркия.
12: Да, Туркия гаг радио да.
13: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия вину радиосу.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
2: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидареди амурия Тюркия.
7: Ини адала радио суара Тюркия.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ли е Турски чешен радио станция?
0: Инджан Кара радио Садае Турция.
11: Да, да Турция ранг радио да.
12: Хосуме Турция и Зайна радио Каяна.
13: Петерчия радио Садбури Турция скма.
14: Овода Турция уни радиосо.
15: Айч радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
14: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
9: Е садай Туркия.
18: Аңлаватканына Туркия овоза радиосу.
19: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
20: Гидарре би амурия Туркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
2: It Turkiye hangia radioya. Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире радио «Голос Тюрки». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюрки» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк. В операторской мне помогает Арзу Уста.

Вначале коротко о событиях дня. Глава Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа Абдуллах Эрен и президент Кыргызстана Жапаров обсудили в Бишкеке расширение партнерства. Президент России Владимир Путин подписал указ, который дополнительно ограничивает раскрытие информации о российском энергетическом комплексе. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал хорошими свои контакты с коллегами из ЦРУ США. В ночь на 30 сентября Киев и Киевская область подверглись массированной ракетно-дроновой атаке. Сенат Испании во вторник отклонил договор о дружбе и сотрудничестве с Францией. В американском штате Калифорния официально признали два главных мусульманских праздника – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Глава Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа Абдуллах Эрен и президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудили в Бишкеке расширение партнерства с упором на развитие регионов. Главными направлениями сотрудничества станут строительство малых ГЭС, модернизация сельскохозяйственных лабораторий, а также развитие медицины и повышение доступности социальных услуг в отдаленных горных районах. Кроме того, стороны планируют развивать профессионально-техническое образование и готовить кадры для сферы зеленой энергетики. В ходе встречи глава ТИКа передал Садыру Жапарову приветствие от президента Тюрки Реджепа Тайпа Эрдогана и отметил положительную динамику социально-экономических показателей Кыргызстана. Президент России Владимир Путин подписал указ, который дополнительно ограничивает раскрытие информации о российском топливно-энергетическом комплексе. Под запрет попали сведения о маршрутах экспорта, продавцах, покупателях, ценах, направлениях поставок энергоресурсов, а также часть таможенной статистики. Данные меры усиливают многолетнюю политику властей по засекречиванию энергетической и топливной статистики, что СМИ связывают с защитой от западных санкций и сокрытием реального состояния отрасли. Решение принято на фоне продолжающихся атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и перебоев на рынке топлива. Директор службы внешней разведки СВР России Сергей Нарышкин назвал хорошими свои контакты с коллегами из Центрального разведывательного управления ЦРУ США. Об этом сообщают российские СМИ. Соответствующее заявление Нарышкин сделал журналистам в Госдуме, где присутствовал на первом пленарном заседании 9-го созыва. «Хорошие-хорошие», – ответил глава СВР на вопрос журналистов о контактах с американскими коллегами. Ранее 25 августа директор ЦРУ США Джон Рэдклифф посетил Москву. В ночь на 30 сентября Киев и Киевская область подверглись массированной ракетно-дроновой атаке. По данным украинских властей, в результате удара в Киеве и области погибли 3 человека, в том числе ребенок, еще 7 получили ранения. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Вышгороде. После разрушения частного дома спасатели извлекли из-под завалов 3 человек, среди которых был ребенок. Позднее под обломками обнаружили тело еще одного ребенка. Спасательные работы продолжались на месте разрушенного здания. В Вышгородском районе также были повреждены и разрушены другие частные дома, произошли пожары в жилом доме и гаражах. В Бучанском районе повреждены 3 частных дома, 11 автомобилей и 2 складских помещения. Возник пожар. Последствия атаки зафиксированы также в Обуховском районе. В самом Киеве, по данным Киевской городской военной администрации, погибли 2 человека и еще 4 получили ранения. Сообщалось о пожарах и повреждениях гражданской инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что предварительно в центре столицы обнаружены обломки на территории одного из западных посольств. Информация о характере обломков и возможном ущербе уточняется. Министр России заявил, что... Минобороны России заявила, что в ночь на 30 сентября нанесло массированный удар по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Киевской области и портовой инфраструктуре Измайла. Сенат Испании во вторник отклонил договор о дружбе и сотрудничестве с Францией в первый день государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Мадрид.

За соглашение проголосовали 106 сенаторов, против 142. Еще один воздержался. В Верхней палате абсолютное большинство принадлежит оппозиционной народной партии. Договор, ранее одобренный Нижней палатой парламента, был подписан Макроном и премьер-министром Испании Педро Санчесом в Барселоне в январе 2023 года. Он предусматривал углубление сотрудничества и создание механизма регулярных консультаций между двумя правительствами. Народная партия оспаривала положение, позволявшее министру одной страны участвовать в заседании Совета министров другой. Позднее правительство уточнили, что речь идет об отдельных специальных заседаниях, а не о формальных заседаниях кабинета. На прошлой неделе Конституционный суд Испании постановил, что это положение не противоречит Конституции. Ранее во вторник король Филипп VI и королева Летисия встретили Макрона и его супругу Бриджит Макрон в Мадриде с военными почестями. В среду Макрон должен встретиться с Санчесом. Это первый государственный визит президента Франции в Испанию с 2009 года.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Крупнейший фестиваль авиации, космоса и технологий Тюрки «Технофест» открылся в Шанлыурфе на юго-востоке страны. В течение 5 дней здесь пройдут технологические соревнования, авиашоу, выставки и десятки мероприятий для посетителей. Одной из главных площадок «Технофест» станет выставка разработок турецкой авиационной и оборонной промышленности. Гости смогут увидеть вертолет «Атак», самолет «Хюркуш» и беспилотник «Анка» компании «ТАИ», а также «Байрактар» ТБ-2, ТБ-3 и «Акэнджи» компании «Байкар». На фестивале также представлены отечественные наземные и морские платформы. Над Шанлыурфой пройдут показательные полеты пилотажных групп «Сола-Тюрк» и «Турецкие звезды», боевой авиации и команды турецкой жандармерии «Стальные крылья». «Технофест» соберет молодых разработчиков и инвесторов. На площадке состоятся финалы технологических соревнований в 14 категориях. Для посетителей также подготовили концерты, научные шоу, образовательные мастер-классы, планетарии, симуляторы и туннель времени «Технофест». Отдельная программа позволит школьникам впервые познакомиться с авиацией и полетами. Фестиваль продлится до 4 октября и будет открыт ежедневно с 9 утра до 7 вечера. Вход бесплатный после предварительной онлайн-регистрации, а до площадки организован бесплатный общественный транспорт. В американском штате Калифорния официально признали 2 главных мусульманских праздника – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Соответствующий закон подписал губернатор штата Гевин Ньюсом. Законопроект АБ-2017, подписанный в воскресенье, включил оба праздника в официальный календарь государственных праздников Калифорнии. Ураза-Байрам отмечает окончание Рамадана, священного для мусульман месяца поста. Курбан-Байрам празднуется во время ежегодного паломничества в Мекку – хаджа. После вступления закона в силу государственные школы и общественные колледжи смогут закрываться в эти дни в соответствии с действующими местными процедурами. Некоторые государственные служащие также смогут получать за эти даты праздничный выходной. В законе отмечается, что включение Ураза-Байрама и Курбан-Байрама в календарь государственных праздников является решением в отношении гражданского календаря и признает культурное значение этих праздников для общин Калифорнии. Исторический поезд «Венес Симплан Ориент Экспресс», отправившийся из Парижа, прибыл в Тюрки через железнодорожную станцию Капыкуле, совершив вторую поездку в страну в этом году. Поезд, курсирующий по маршруту Париж-Стамбул-Париж и управляемый британской компанией «Бельмонт», известен в том числе благодаря роману Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Из Парижа он проследовал через Германию, Австрию, Венгрию, Румынию и Болгарию, после чего прибыл в Тюркию. Представитель поезда Франческо Банотто сообщил журналистам, что путешествие «Венес Симплан Ориент Экспресс» началось 25 сентября в Париже. После остановок в Будапеште, Бухаресте и Варне поезд с более чем 70 пассажирами пересек границу Тюрки через Капыкуле. Отметив рост стоимости транспортных услуг, представитель поезда добавил: «Наши цены высокие, но отзывы гостей показывают, что мы находимся в правильном ценовом диапазоне». Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие друзья, предлагаем вам новости из мира культуры за последнюю неделю. Турецкий танцевальный ансамбль «Анадолу Атеше. Огни Анатолия» представят 1 октября в оперном зале Тюрктелеком культурного центра Ататюрка свою постановку «Троя», которая переносит на сцену мифологическое и культурное наследие Анатолия. Вдохновленные Илиадой Гомера, шоу заново воплотит универсальные темы любви, войны, предательства и самопожертвования через танцевальные хореографии, оригинальную музыку и современные сценические технологии. Постановка художественным руководителем, который является Мустафа Эрдоган, представляет «Троянский эпос» – точку пересечения культур Востока и Запада на современном сценическом языке. После единственного показа в Стамбуле «Анадолу Атеше» отправится в масштабное турне по России, включающее 16 представлений в октябре и ноябре. Турне начнется 22 октября с выступления в концертном зале в Москве, после чего артисты последовательно посетят Калининград, Санкт-Петербург, Ярославль, Уфу, Ижевск, Казань и Челябинск. После двух выступлений подряд в Екатеринбурге турне продолжится остановками в Сочи, Краснодаре, Ставрополе и Воронеже, а завершится 23 ноября показом в Красноярске и 25 ноября в Томске. В Анкаре состоялась церемония награждения победителей 3-го международного фестиваля археологического кино «Гордион», ознаменовавшее его завершение. Церемония прошла на территории древнего города Гордион в районе Полатла. Фестиваль был организован фондом «Гордион» при поддержке Министерств культуры и туризма, а также промышленности и технологий Тюркии. Выступая на церемонии, мэр Палатлы Мюрсель Илдыская отметил, что Гордион, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году, является частью общей памяти человечества. По его словам, фестиваль проводится ежегодно в рамках ответственности за сохранение исторического наследия и его передачу будущим поколениям. Председатель правления фонда «Гордион» Кадим Коч, в свою очередь, подчеркнул, что фестиваль объединяет историю, искусство и документальное кино. Он отметил, что мероприятие организовано для популяризации древнего города и культурных ценностей региона. Председатель Ассоциации операторов новостных телекамер Тюркии Зихни Оузакын также высоко оценил представленные на фестивале фильмы. После концерта анкарского музыкально-танцевального ансамбля «Тюркского мира» состоялось вручение наград. В фестивале приняли участие 828 фильмов из 108 стран. По итогам оценки предварительного жюри в финал прошли 12 работ. Победителям в различных категориях вручили награды и памятные статуэтки «Ситулы». В рамках культурной программы «Встречи культуры и искусства Узбекистана и Тюркии» в Ташкенте прошли Дни турецкого кино с участием известных представителей турецкого кинематографа. Мероприятие было организовано по случаю 35-й годовщины независимости Узбекистана. Гала-показ «Дни турецкого кино», организованный ассоциацией «Ерли Душунже» при поддержке Главного управления кинематографии, прошел во Дворце национального киноискусства Узбекистана с участием заместителя министра культуры и туризма Сердара Чама и заместителя министра культуры Узбекистана Джихангира Ахмедова. Актеры Энгин Алтан Дюзьятан, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Денис Барут и Эмре Караель, присутствовавшие на гала-показе, поприветствовали узбекских любителей кино на красной дорожке. Заместитель министра Чам в приветственной речи отметил, что кино также будет способствовать укреплению единства и солидарности двух братских стран. Заместитель министра культуры Узбекистана Ахмедов, в свою очередь, подчеркнул, что связи между Тюркией и Узбекистаном не ограничиваются только религией, языком и историей. На открытии Дней турецкого кино состоялся показ мини-сериала «Шепот истоков», знакомящего международную аудиторию с культурным и туристическим богатством Тюркии.
В рамках гала-программы режиссеру Тунчу Давуту плакетку вручил народный артист Узбекистана Матякуб Матчанов, а режиссеру Юкселю Аксу – народная артистка Узбекистана Саида Раметова. Сердар Чам, заместитель министра культуры Узбекистана Джихангир Ахмедов, посол Тюркии в Ташкенте Уфу Кулуташ, генеральный директор по кинематографии Бирол Гювен и генеральный председатель ассоциации Яли Душунджеметин Гюндоду вручили участникам мероприятия плакетки. Дни турецкого кино завершились 29 сентября анимационным фильмом «Детектив Рептир» режиссеров Эмри Караеля и Лейлы Яман. Фильм рассказывает о приключениях детектива Рептира и его команды, которые отправляются по следам улик, чтобы раскрыть загадочные происшествия. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим о том, как судьба целой страны изменилась всего за несколько часов. Перенесемся в декабрь 1776 года на побережье штата Нью-Джерси в США. С одной стороны армия, находящаяся на грани распада, с другой замерзшая река и генерал, изменивший ход истории, Джордж Вашингтон.

Американская революция зачастую описывается через призму деклараций, громких слов и таких идеалов, как свобода, представительство, народное господство. Однако к концу 1776 года практически ни одно из этих понятий не находило отражения на поле боя. Революция существовала на бумаге, но на фронте она терпела крах. В декабре 1776 года американская революция оказалась на грани провала из-за военных поражений и логистических трудностей. Континентальная армия под командованием Джорджа Вашингтона терпела тяжелые поражения от английской армии в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и Уайт-Плейнс. Перед лицом дисциплинированной и профессиональной английской армии повстанцы отступили через Нью-Джерси и укрылись к западу от реки Делавер в Пенсильвании. Ситуация была безнадежной не только в военном, но и в политическом плане. Американский Конгресс был готов отказаться от надежд на Вашингтона. Еще более критичным было то, что сроки службы большинства добровольцев истекали в ночь на 31 декабря. То есть у Вашингтона оставалось всего несколько дней, чтобы добиться успеха. В противном случае его армия распалась бы сама по себе. Джордж Вашингтон решил пойти на самый рискованный шаг в военной истории. Целью был дислоцированный на противоположном берегу реки в Трентоне отряд гессенских, то есть немецких наемников численностью около 1500 человек, сражавшийся на стороне Великобритании. В ночь на 21 декабря, когда планировалась операция, разразилась ледяная буря. Снег сменился ледяным дождем и градом. В ту ночь самым большим препятствием на пути Вашингтона была не британская армия, а сама река Делавер. Необходимо было переправить на противоположный берег 2400 солдат, 18 тяжелых пушек и десятки лошадей. Для этого использовались так называемые лодки Дарема, суда, приспособленные для мелководья, но способные перевозить тяжелые грузы. План Вашингтона предполагал, что переправа завершится к полуночи. Однако природа не вписалась в эти планы. Из-за плотности льда и бури переправа задержалась ровно на 3 часа. Армия смогла полностью переправиться на противоположный берег к пункту Макконки-Ферри в Нью-Джерси только в 3 утра. Эта задержка фактически была катастрофическим сценарием, ведь им нужно было добраться до Трентона до восхода солнца, в противном случае при дневном свете они стали бы легкой мишенью. Однако Вашингтон, видя, что операция перешла необратимый рубеж, отдал приказ продолжать. Согласно информации, поступившей от разведчиков, гессенские войска были беззащитны из-за празднования Рождества. Однако на самом деле дело обстояло так. Англичане даже не допускали мысли о том, что Вашингтон мог бы атаковать в таких погодных условиях, и рассматривали его как лидера, отступившего, занявшего оборонительную позицию и находящегося на грани развала. Вашингтон зачитал своим солдатам следующие строки из брошюры Томаса Пейна «Американский кризис», вышедшие в те дни. «Это времена, испытывающие дух народа». Вашингтон понимал, что эта атака была скорее актом самосохранения, чем военным маневром.

0: Нападение на Трентон, начавшееся утром 26 декабря около 8 утра, длилось всего 45 минут. Ошеломленные гессенские войска практически не оказали сопротивления. Американская армия потеряла всего 2 человек. Эти солдаты погибли от переохлаждения и взяла в плен более 900 вражеских солдат. С военной точки зрения рейд на Трентон может показаться небольшим столкновением, однако его психологический эффект был огромным. Благодаря этой победе солдаты, срок службы которых истекал, были намерены остаться в армии, вера народа в революцию возродилась, и, что самое важное, европейские государства, особенно Франция, начали осознавать, что к этому восстанию следует отнестись со всей серьезностью. Переправа через Делавер была гораздо больше, чем просто переход через реку. Это был тот критический переломный момент, когда военный гений соединился с отчаянием и были заложены основы современной Америки. В ту ночь воды Делавера стали свидетелями переломного момента революции и того, как Вашингтон перенес на противоположный берег судьбу целой нации. Именно поэтому историки говорят: американская революция могла закончиться за одну ночь, но за одну ночь она и была спасена. Поэтому переправа через Делавер запомнилась не как момент победы американской революции, а как момент, когда ее удалось спасти от поражения.
1: Моменты, изменившие ход истории.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Глава Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа Абдуллах Эрен и президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудили в Бишкеке расширение партнерства. Президент России Владимир Путин подписал указ, который дополнительно ограничивает раскрытие информации о российском топливно-энергетическом комплексе. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал хорошими свои контакты с коллегами из ЦРУ. В ночь на 30 сентября Киев и Киевская область подверглись массированной ракетно-дроновой атаке. Сенат Испании во вторник отклонил договор о дружбе и сотрудничестве с Францией. В американском штате Калифорния официально признали два главных мусульманских праздника – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидарели амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
11: Oldu radio glas Turkiye.
12: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Банко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода, Турция Вину Радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
6: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
12: Эво Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глаз Туркия.
3: Гидарри Диамурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
9: Да, да, Турция, Радио, да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Турция, Скма.
12: Овода, Турция, Вину, Радио Садбури.
13: Аич Радио Воча Тюркия.
14: Говорит голос Тюркия.
15: Эфирда Тюркия Оваза.
16: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
6: Е садай Тюркия.
17: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
18: Эдо Ифонитис Тюркия.
1: Олди радио глаз Тюркия.
19: Гидар реди аммурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
1: It Turkiye hangia radio ya? Oldu Radio Glas Turkiye.
3: Türkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Тюркия. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Голос Тюркии». Начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Новости культуры и моменты, изменившие ход истории.

Вначале коротко о событиях дня. Глава Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа Абдуллах Эрен и президент Кыргызстана Жапаров обсудили в Бишкеке расширение партнерства. Президент России Владимир Путин подписал указ, который дополнительно ограничивает раскрытие информации о российском энергетическом комплексе. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал хорошими свои контакты с коллегами из ЦРУ США. В ночь на 30 сентября Киев и Киевская область подверглись массированной ракетно-дроновой атаке. Сенат Испании во вторник отклонил договор о дружбе и сотрудничестве с Францией. В американском штате Калифорния официально признали два главных мусульманских праздника – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Глава Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа Абдуллах Эрен и президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудили в Бишкеке расширение партнерства с упором на развитие регионов. Главными направлениями сотрудничества станут строительство малых ГЭС, модернизация сельскохозяйственных лабораторий, а также развитие медицины и повышение доступности социальных услуг в отдаленных горных районах. Кроме того, стороны планируют развивать профессионально-техническое образование и готовить кадры для сферы зеленой энергетики. В ходе встречи глава ТИКа передал Садыру Жапарову приветствие от президента Тюрки Реджепа Тайпа Эрдогана и отметил,

за положительную динамику социально-экономических показателей Кыргызстана. Президент России Владимир Путин подписал указ, который дополнительно ограничивает раскрытие информации о российском топливно-энергетическом комплексе. Под запрет попали сведения о маршрутах экспорта, продавцах, покупателях, ценах, направлениях поставок энергоресурсов, а также часть таможенной статистики. Данные меры усиливают многолетнюю политику властей по засекречиванию энергетической и топливной статистики, что СМИ связывают с защитой от западных санкций и сокрытием реального состояния отрасли. Решение принято на фоне продолжающихся атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и перебоев на рынке топлива. Директор службы внешней разведки СВР России Сергей Нарышкин назвал хорошими свои контакты с коллегами из Центрального разведывательного управления ЦРУ США. Об этом сообщают российские СМИ. Соответствующее заявление Нарышкин сделал журналистам в Госдуме, где присутствовал на первом пленарном заседании 9-го созыва. «Хорошие-хорошие», – ответил глава СВР на вопрос журналистов о контактах с американскими коллегами. Ранее 25 августа директор ЦРУ США Джон Рэдклифф посетил Москву. В ночь на 30 сентября Киев и Киевская область подверглись массированной ракетно-дроновой атаке. По данным украинских властей, в результате ударов в Киеве и области погибли 3 человека, в том числе ребенок, еще 7 получили ранения. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Вышгороде. После разрушения частного дома спасатели извлекли из-под завалов 3 человек, среди которых был ребенок. Позднее под обломками обнаружили тело еще одного ребенка. Спасательные работы продолжались на месте разрушенного здания. В Вышгородском районе также были повреждены и разрушены другие частные дома, произошли пожары в жилом доме и гаражах. В Бучанском районе повреждены 3 частных дома, 11 автомобилей и 2 складских помещения. Возник пожар. Последствия атаки зафиксированы также в Обуховском районе. В самом Киеве, по данным Киевской городской военной администрации, погибли 2 человека и еще 4 получили ранения. Сообщалось о пожарах и повреждениях гражданской инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что предварительно в центре столицы обнаружены обломки на территории одного из западных посольств. Информация о характере обломков и возможном ущербе уточняется. Министр России заявила, что... Минобороны России заявила, что в ночь на 30 сентября нанесло массированный удар по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Киевской области и портовой инфраструктуре Измайла. Сенат Испании во вторник отклонил договор о дружбе и сотрудничестве с Францией в первый день государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Мадрид. За соглашение проголосовали 106 сенаторов, против 142, еще один воздержался. В Верхней палате абсолютное большинство принадлежит оппозиционной народной партии. Договор, ранее одобренный Нижней палатой парламента, был подписан Макроном и премьер-министром Испании Педро Санчесом в Барселоне в январе 2023 года. Он предусматривал углубление сотрудничества и создание механизма регулярных консультаций между двумя правительствами. Народная партия оспаривала положение, позволявшее министру одной страны участвовать в заседании Совета министров другой. Позднее правительство уточнили, что речь идет об отдельных специальных заседаниях, а не о формальных заседаниях кабинета. На прошлой неделе Конституционный суд Испании постановил, что это положение не противоречит Конституции. Ранее во вторник король Филипп VI и королева Летисия встретили Макрона и его супругу Бриджит Макрон в Мадриде с военными почестями. В среду Макрон должен встретиться с Санчесом. Это первый государственный визит президента Франции в Испанию с 2009 года.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Крупнейший фестиваль авиации, космоса и технологий Тюрки «Технофест» открылся в Шанлыурфе на юго-востоке страны. В течение 5 дней здесь пройдут технологические соревнования, авиашоу, выставки и десятки мероприятий для посетителей. Одной из главных площадок «Технофест» станет выставка разработок турецкой авиационной и оборонной промышленности. Гости смогут увидеть вертолет «Атак», самолет «Хюркуш» и беспилотник «Анка» компании «ТАИ», а также «Байрактар-3».

ТБ-2, ТБ-3 и АКНГ компании «Байкар». На фестивале также представлены отечественные наземные и морские платформы. Над Шанлыурфой пройдут показательные полеты пилотажных групп «Сола-Тюрк» и «Турецкие звезды», боевой авиации и команды турецкой жандармерии «Стальные крылья». Технофест соберет молодых разработчиков и инвесторов. На площадке состоятся финалы технологических соревнований в 14 категориях. Для посетителей также подготовили концерты, научное шоу, образовательные мастер-классы, планетарии, симуляторы и туннель времени Технофест. Отдельная программа позволит школьникам впервые познакомиться с авиацией и полетами. Фестиваль продлится до 4 октября и будет открыт ежедневно с 9 утра до 7 вечера. Вход бесплатный после предварительной онлайн-регистрации, а до площадки организован бесплатный общественный транспорт. В американском штате Калифорния официально признали два главных мусульманских праздника – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Соответствующий закон подписал губернатор штата Гевин Ньюсом. Законопроект АБ-2017, подписанный в воскресенье, включил оба праздника в официальный календарь государственных праздников Калифорнии. Ураза-Байрам отмечает окончание Рамадана, священного для мусульман месяца поста. Курбан-Байрам празднуется во время ежегодного паломничества в Мекку, хаджа. После вступления закона в силу государственные школы и общественные колледжи смогут закрываться в эти дни в соответствии с действующими местными процедурами. Некоторые государственные служащие также смогут получать за эти даты праздничный выходной. В законе отмечается, что включение Ураза-Байрама и Курбан-Байрама в календарь государственных праздников является решением в отношении гражданского календаря и признает культурное значение этих праздников для общин Калифорнии. Исторический поезд «Венес Симплан Ориент Экспресс», отправившийся из Парижа, прибыл в Тюрки через железнодорожную станцию Капыкуле, совершив вторую поездку в страну в этом году. Поезд, курсирующий по маршруту Париж-Стамбул-Париж и управляемый британской компанией «Бельмонт», известен в том числе благодаря роману Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Из Парижа он проследовал через Германию, Австрию, Венгрию, Румынию и Болгарию, после чего прибыл в Тюркию. Представитель поезда Франческо Банотто сообщил журналистам, что путешествие «Венес Симплан Ориент Экспресс» началось 25 сентября в Париже. После остановок в Будапеште, Бухаресте и Варне поезд с более чем 70 пассажирами пересек границу Тюрки через Капыкуле. Отметив рост стоимости транспортных услуг, представитель поезда добавил: «Наши цены высокие, но отзывы гостей показывают, что мы находимся в правильном ценовом диапазоне». Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие друзья, предлагаем вам новости из мира культуры за последнюю неделю. Турецкий танцевальный ансамбль «Анадолу Атеше. Огни Анатолия» представят 1 октября в оперном зале «Тюрктелеком» культурного центра «Ататюрка» свою постановку «Троя», которая переносит на сцену мифологическое и культурное наследие Анатолия. Вдохновленные Илиадой Гомера, шоу заново воплотит универсальные темы любви, войны, предательства и самопожертвования через танцевальные хореографии, оригинальную музыку и современные сценические технологии. Постановка художественным руководителем, который является Мустафа Эрдоган, представляет «Троянский эпос» – точку пересечения культур Востока и Запада на современном сценическом языке. После единственного показа в Стамбуле «Анадолу Атеше» отправится в масштабное турне по России, включающее 16 представлений в октябре и ноябре. Турне начнется 22 октября с выступления в концертном зале в Москве, после чего артисты последовательно посетят Калининград, Санкт-Петербург, Ярославль, Уфу, Ижевск, Казань и Челябинск. После двух выступлений подряд в Екатеринбурге турне продолжится остановками в Сочи, Краснодаре, Ставрополе и Воронеже, а завершится 23 ноября показом в Красноярске и 25 ноября в Томске. В Анкаре состоялась церемония награждения победителей 3-го международного фестиваля археологического кино «Гордион», ознаменовавшее его завершение. Церемония прошла на территории древнего города Гордион в районе Пулатла. Фестиваль был организован фондом «Гордион» при поддержке Министерств культуры и туризма, а также промышленности и технологий Тюркия. Выступая на церемонии, мэр Палатлы Мюрсель Илдыская отметил, что Гордион, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году, является частью общей памяти человечества. По его словам, фестиваль проводится ежегодно в рамках ответственности за сохранение исторического наследия и его передачу будущим поколениям. Председатель правления фонда «Гордион» Кадим Коч в свою очередь подчеркнул, что фестиваль объединяет историю, искусство и документальное кино. Он отметил, что мероприятие организовано для популяризации древнего города и культурных ценностей региона. Председатель Ассоциации операторов новостных телекамер Тюркии Зихни Оузакын также высоко оценил представленные на фестивале фильмы. После концерта анкарского музыкально-танцевального ансамбля «Тюркского мира» состоялось вручение наград. В фестивале приняли участие 828 фильмов из 108 стран. По итогам оценки предварительного жюри в финал прошли 12 работ. Победителям в различных категориях вручили награды и памятные статуэтки «Ситулы». В рамках культурной программы «Встречи культуры и искусства Узбекистана и Тюркии» в Ташкенте прошли Дни турецкого кино с участием известных представителей турецкого кинематографа. Мероприятие было организовано по случаю 35-й годовщины независимости Узбекистана. Гала-показ «Дни турецкого кино», организованный ассоциацией «Ерли Душунче» при поддержке Главного управления кинематографии, прошел во Дворце национального киноискусства Узбекистана с участием заместителя министра культуры и туризма Сердара Чама и заместителя министра культуры Узбекистана Джихангира Ахмедова. Актеры Энгин Алтан Дюзьятан, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Денис Барут и Эмре Караель, присутствовавшие на гала-показе, поприветствовали узбекских любителей кино на красной дорожке. Заместитель министра Чам в приветственной речи отметил, что кино также будет способствовать укреплению единства и солидарности двух братских стран. Заместитель министра культуры Узбекистана Ахмедов, в свою очередь, подчеркнул, что связи между Тюркией и Узбекистаном не ограничиваются только религией, языком и историей. На открытии Дней турецкого кино состоялся показ мини-сериала «Шепот истоков», знакомящего международную аудиторию с культурным и туристическим богатством Тюркии.
В рамках гала-программы режиссеру Тунчу Давуту плакетку вручил народный артист Узбекистана Матякуб Матчанов, а режиссеру Юкселю Аксу – народная артистка Узбекистана Саида Раметова. Сердар Чам, заместитель министра культуры Узбекистана Джихангир Ахмедов, посол Тюркии в Ташкенте Уфу Кулуташ, генеральный директор по кинематографии Бирол Гювен и генеральный председатель ассоциации Яли Душунджеметин Гюндоду вручили участникам мероприятия плакетки. Дни турецкого кино завершились 29 сентября анимационным фильмом «Детектив Рептир» режиссеров Эмри Караеля и Лейлы Яман. Фильм рассказывает о приключениях детектива Рептира и его команды, которые отправляются по следам улик, чтобы раскрыть загадочные происшествия. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим о том, как судьба целой страны изменилась всего за несколько часов. Перенесемся в декабрь 1776 года на побережье штата Нью-Джерси в США. С одной стороны, армия, находящаяся

Американская революция зачастую описывается через призму деклараций, громких слов и таких идеалов, как свобода, представительство, народное господство. Однако к концу 1776 года практически ни одно из этих понятий не находило отражения на поле боя. Революция существовала на бумаге, но на фронте она терпела крах. В декабре 1776 года американская революция оказалась на грани провала из-за военных поражений и логистических трудностей. Континентальная армия под командованием Джорджа Вашингтона терпела тяжелые поражения от английской армии в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и Уайт-Плейнс. Перед лицом дисциплинированной и профессиональной английской армии повстанцы отступили через Нью-Джерси и укрылись к западу от реки Делавер в Пенсильвании. Ситуация была безнадежной не только в военном, но и в политическом плане. Американский Конгресс был готов отказаться от надежд на Вашингтона. Еще более критичным было то, что сроки службы большинства добровольцев истекали в ночь на 31 декабря. То есть у Вашингтона оставалось всего несколько дней, чтобы добиться успеха. В противном случае его армия распалась бы сама по себе. Джордж Вашингтон решил пойти на самый рискованный шаг в военной истории. Целью был дислоцированный на противоположном берегу реки в Трентоне отряд гессенских, то есть немецких наемников численностью около 1500 человек, сражавшийся на стороне Великобритании. В ночь на 21 декабря, когда планировалась операция, разразилась ледяная буря. Снег сменился ледяным дождем и градом. В ту ночь самым большим препятствием на пути Вашингтона была не британская армия, а сама река Делавер. Необходимо было переправить на противоположный берег 2400 солдат, 18 тяжелых пушек и десятки лошадей. Для этого использовались так называемые лодки Дарема, суда, приспособленные для мелководья, но способные перевозить тяжелые грузы. План Вашингтона предполагал, что переправа завершится к полуночи. Однако природа не вписалась в эти планы. Из-за плотности льда и бури переправа задержалась ровно на 3 часа. Армия смогла полностью переправиться на противоположный берег к пункту Макконки-Ферри в Нью-Джерси только в 3 утра. Эта задержка фактически была катастрофическим сценарием, ведь им нужно было добраться до Трентона до восхода солнца, в противном случае при дневном свете они стали бы легкой мишенью. Однако Вашингтон, видя, что операция перешла необратимый рубеж, отдал приказ продолжать. Согласно информации, поступившей от разведчиков, гессенские войска были беззащитны из-за празднования Рождества. Однако на самом деле дело обстояло так. Англичане даже не допускали мысли о том, что Вашингтон мог бы атаковать в таких погодных условиях, и рассматривали его как лидера, отступившего, занявшего оборонительную позицию и находящегося на грани развала. Вашингтон зачитал своим солдатам следующие строки из брошюры Томаса Пейна «Американский кризис», вышедшие в те дни. «Это времена, испытывающие дух народа». Вашингтон понимал, что эта атака была скорее актом самосохранения, чем военным маневром.

Нападение на Трентон, начавшееся утром 26 декабря около 8 утра, длилось всего 45 минут. Ошеломленные гессенские войска практически не оказали сопротивления. Американская армия потеряла всего 2 человек. Эти солдаты погибли от переохлаждения и взяла в плен более 900 вражеских солдат. С военной точки зрения рейд на Трентон может показаться небольшим столкновением, однако его психологический эффект был огромным. Благодаря этой победе солдаты, срок службы которых истекал, были намерены остаться в армии, вера народа в революцию возродилась, и, что самое важное, европейские государства, особенно Франция, начали осознавать,

0: признавать, что к этому восстанию следует отнестись со всей серьезностью. Переправа через Делавер была гораздо больше, чем просто переход через реку. Это был тот критический переломный момент, когда военный гений соединился с отчаянием и были заложены основы современной Америки. В ту ночь воды Делавера стали свидетелями переломного момента революции и того, как Вашингтон перенес на противоположный берег судьбу целой нации. Именно поэтому историки говорят, американская революция могла закончиться за одну ночь, но за одну ночь она и была спасена. Поэтому переправа через Делавер запомнилась не как момент победы американской революции, а как момент, когда ее удалось спасти от поражения.
1: Моменты, изменившие ход истории.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
2: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
5: Эво и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарреди амурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Глава Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа Абдуллах Эрен и президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудили в Бишкеке расширение партнерства. Президент России Владимир Путин подписал указ, который дополнительно ограничивает раскрытие информации о российском топливно-энергетическом комплексе. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал хорошими свои контакты с коллегами из ЦРУ. В ночь на 30 сентября Киев и Киевская область подверглись массированной ракетно-дроновой атаке. Сенат Испании во вторник отклонил договор о дружбе и сотрудничестве с Францией. В американском штате Калифорния официально признали два главных мусульманских праздника – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
11: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди радио Глаз Тюркия.
0: Гидар Реди Амурия Тюркия.
13: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasok na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası

Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Голос Тюрки» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк, в операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Новости культуры и моменты, изменившие ход истории.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который дополнительно ограничивает раскрытие информации о российском энергетическом комплексе. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал хорошими свои контакты с коллегами из ЦРУ США. В ночь на 30 сентября Киев и Киевская область подверглись массированной ракетно-дроновой атаке. Сенат Испании во вторник отклонил договор о дружбе и сотрудничестве с Францией. В американском штате Калифорния официально признали два главных мусульманских праздника – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Глава турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа Абдуллах Эрен и президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудили в Бишкеке расширение партнерства с упором на развитие регионов. Главными направлениями сотрудничества станут строительство малых ГЭС, модернизация сельскохозяйственных лабораторий, а также развитие медицины и повышение доступности социальных услуг в отдаленных горных районах. Кроме того, стороны планируют развивать профессионально-техническое образование и готовить кадры для сферы зеленой энергетики. В ходе встречи глава ТИКа передал Садыру Жапарову приветствие от президента Тюрки Реджепа Тайпа Эрдогана и отметил положительную динамику социально-экономических показателей Кыргызстана. Президент России Владимир Путин подписал указ, который дополнительно ограничивает раскрытие информации о российском топливно-энергетическом комплексе. Под запрет попали сведения о маршрутах экспорта, продавцах, покупателях.

Вначале коротко о событиях дня. Глава турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа Абдуллах Эрен и президент Кыргызстана Жапаров обсудили в Бишкеке расширение партнерства.

Данные меры усиливают многолетнюю политику властей по засекречиванию энергетической и топливной статистики, что СМИ связывают с защитой от западных санкций и сокрытием реального состояния отрасли. Решение принято на фоне продолжающихся атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и перебоев на рынке топлива. Директор службы внешней разведки СВР России Сергей Нарышкин назвал хорошими свои контакты с коллегами из Центрального разведывательного управления ЦРУ США. Об этом сообщают российские СМИ. Соответствующее заявление Нарышкин сделал журналистам в Госдуме, где присутствовал на первом пленарном заседании 9-го созыва. «Хорошие-хорошие», – ответил глава СВР на вопрос журналистов о контактах с американскими коллегами. Ранее 25 августа директор ЦРУ США Джон Рэдклифф посетил Москву. В ночь на 30 сентября Киев и Киевская область подверглись массированной ракетно-дроновой атаке. По данным украинских властей, в результате ударов в Киеве и области погибли 3 человека, в том числе ребенок, еще 7 получили ранения. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Вышгороде. После разрушения частного дома спасатели извлекли из-под завалов 3 человек, среди которых был ребенок. Позднее под обломками обнаружили тело еще одного ребенка. Спасательные работы продолжались на месте разрушенного здания. В Вышгородском районе также были повреждены и разрушены другие частные дома, произошли пожары в жилом доме и гаражах. В Бучанском районе повреждены 3 частных дома, 11 автомобилей и 2 складских помещения. Возник пожар. Последствия атаки зафиксированы также в Обуховском районе. В самом Киеве, по данным Киевской городской военной администрации, погибли 2 человека и еще 4 получили ранения. Сообщалось о пожарах и повреждениях гражданской инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что предварительно в центре столицы обнаружены обломки на территории одного из западных посольств. Информация о характере обломков и возможном ущербе уточняется. Министр России заявил, что... Минобороны России заявила, что в ночь на 30 сентября нанесло массированный удар по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Киевской области и портовой инфраструктуре Измайла. Сенат Испании во вторник отклонил договор о дружбе и сотрудничестве с Францией в первый день государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Мадрид. За соглашение проголосовали 106 сенаторов, против 142. Еще один воздержался. В Верхней палате абсолютное большинство принадлежит оппозиционной народной партии. Договор, ранее одобренный Нижней палатой парламента, был подписан Макроном и премьер-министром Испании Педро Санчесом в Барселоне в январе 2023 года. Он предусматривал углубление сотрудничества и создание механизма регулярных консультаций между двумя правительствами. Народная партия оспаривала положение, позволявшее министру одной страны участвовать в заседании Совета министров другой. Позднее правительство уточнили, что речь идет об отдельных специальных заседаниях, а не о формальных заседаниях кабинета. На прошлой неделе Конституционный суд Испании постановил, что это положение не противоречит Конституции. Ранее во вторник король Филипп VI и королева Летисия встретили Макрона и его супругу Бриджит Макрон в Мадриде с военными почестями. В среду Макрон должен встретиться с Санчесом. Это первый государственный визит президента Франции в Испанию с 2009 года.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Крупнейший фестиваль авиации, космоса и технологий Тюрки «Технофест» открылся в Шанлыурфе на юго-востоке страны. В течение 5 дней здесь пройдут технологические соревнования, авиашоу, выставки и десятки мероприятий для посетителей. Одной из главных площадок «Технофест» станет выставка разработок турецкой авиационной и оборонной промышленности. Гости смогут увидеть вертолет «Атак», самолет «Хюркуш» и беспилотник «Анка» компании «ТАИ», а также «Байрактар» ТБ-2, ТБ-3 и «Акэнджи» компании «Байкар». На фестивале также представлены отечественные наземные и морские платформы. Над Шанлыурфой пройдут показательные полеты пилотажных групп «Соло Тюрк» и «Турецкие звезды», боевой авиации и команды турецкой жандармерии «Стальные крылья». «Технофест» соберет молодых разработчиков

и инвесторов. На площадке состоятся финалы технологических соревнований в 14 категориях. Для посетителей также подготовили концерты, научные шоу, образовательные мастер-классы, планетарии, симуляторы и туннель времени Технофест. Отдельная программа позволит школьникам впервые познакомиться с авиацией и полетами. Фестиваль продлится до 4 октября и будет открыт ежедневно с 9 утра до 7 вечера. Вход бесплатный после предварительной онлайн-регистрации, а до площадки организован бесплатный общественный транспорт. В американском штате Калифорния официально признали два главных мусульманских праздника – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Соответствующий закон подписал губернатор штата Гевин Ньюсом. Законопроект АБ-2017, подписанный в воскресенье, включил оба праздника в официальный календарь государственных праздников Калифорнии. Ураза-Байрам отмечает окончание Рамадана, священного для мусульман месяца поста. Курбан-Байрам празднуется во время ежегодного паломничества в Мекку, хаджа. После вступления закона в силу государственные школы и общественные колледжи смогут закрываться в эти дни в соответствии с действующими местными процедурами. Некоторые государственные служащие также смогут получать за эти даты праздничный выходной. В законе отмечается, что включение Ураза-Байрама и Курбан-Байрама в календарь государственных праздников является решением в отношении гражданского календаря и признает культурное значение этих праздников для общин Калифорнии. Исторический поезд «Венес Симплан Ориент Экспресс», отправившийся из Парижа, прибыл в Тюркии через железнодорожную станцию Капыкуле, совершив вторую поездку в страну в этом году. Поезд, курсирующий по маршруту Париж-Стамбул-Париж и управляемый британской компанией «Бельмонт», известен в том числе благодаря роману Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Из Парижа он проследовал через Германию, Австрию, Венгрию, Румынию и Болгарию, после чего прибыл в Тюркию. Представитель поезда Франческо Банотто сообщил журналистам, что путешествие «Венес Симплан Ориент Экспресс» началось 25 сентября в Париже. После остановок в Будапеште, Бухаресте и Варне поезд с более чем 70 пассажирами пересек границу Тюрки через Капыкуле. Отметив рост стоимости транспортных услуг, представитель поезда добавил: «Наши цены высокие, но отзывы гостей показывают, что мы находимся в правильном ценовом диапазоне». Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие друзья, предлагаем вам новости из мира культуры за последнюю неделю. Турецкий танцевальный ансамбль «Анадолу Атеше. Огни Анатолия» представят 1 октября в оперном зале «Тюрктелеком» культурного центра «Ататюрка» свою постановку «Троя», которая переносит на сцену мифологическое и культурное наследие Анатолия. Вдохновленные Илиадой Гомера, шоу заново воплотит универсальные темы любви, войны, предательства и самопожертвования через танцевальный

актуальная хореография, оригинальную музыку и современные сценические технологии. Постановка художественным руководителем, который является Мустафа Эрдоган, представляет «Троянский эпос» – точку пересечения культур Востока и Запада на современном сценическом языке. После единственного показа в Стамбуле Анадолу Атеш отправится в масштабное турне по России, включающее 16 представлений в октябре и ноябре. Турне начнется 22 октября с выступления в концертном зале в Москве, после чего артисты последовательно посетят Калининград, Санкт-Петербург, Ярославль, Уфу, Ижевск, Казань и Челябинск. После двух выступлений подряд в Екатеринбурге турне продолжится остановками в Сочи, Краснодаре, Ставрополе и Воронеже, а завершится 23 ноября показом в Красноярске и 25 ноября в Томске. В Анкаре состоялась церемония награждения победителей третьего международного фестиваля археологического кино «Гордион», ознаменовавшее его завершение. Церемония прошла на территории древнего города Гордион в районе Пулатла. Фестиваль был организован фондом «Гордион» при поддержке Министерств культуры и туризма, а также промышленности и технологий Тюркия. Выступая на церемонии, мэр Палатла Мюрсель Илдыская отметил, что Гордион, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году, является частью общей памяти человечества. По его словам, фестиваль проводится ежегодно в рамках ответственности за сохранение исторического наследия и его передачу будущим поколениям. Председатель правления фонда «Гордион» Кадим Коч в свою очередь подчеркнул, что фестиваль объединяет историю, искусство и документальное кино. Он отметил, что мероприятие организовано для популяризации древнего города и культурных ценностей региона. Председатель Ассоциации операторов новостных телекамер Тюркии Зихни Оузакын также высоко оценил представленные на фестивале фильмы. После концерта анкарского музыкально-танцевального ансамбля «Тюркского мира» состоялось вручение наград. В фестивале приняли участие 828 фильмов из 108 стран. По итогам оценки предварительного жюри в финал прошли 12 работ. Победителям в различных категориях вручили награды и памятные статуэтки «Ситулы». В рамках культурной программы «Встречи культуры и искусства Узбекистана и Тюркии» в Ташкенте прошли Дни турецкого кино с участием известных представителей турецкого кинематографа. Мероприятие было организовано по случаю 35-й годовщины независимости Узбекистана. Гала-показ «Дни турецкого кино», организованный Ассоциацией Ерли Душунче при поддержке Главного управления кинематографии, прошел во Дворце национального киноискусства Узбекистана с участием заместителя министра культуры и туризма Сердара Чама и заместителя министра культуры Узбекистана Джихангира Ахмедова. Актеры Энгин Алтан Дюзьятан, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Денис Барут и Эмре Караель, присутствовавшие на гала-показе, поприветствовали узбекских любителей кино на красной дорожке. Заместитель министра Чам в приветственной речи отметил, что кино также будет способствовать укреплению единства и солидарности двух братских стран. Заместитель министра культуры Узбекистана Ахмедов, в свою очередь, подчеркнул, что связи между Тюркией и Узбекистаном не ограничиваются только религией, языком и историей. На открытии Дней турецкого кино состоялся показ мини-сериала «Шепот истоков», знакомящего международную аудиторию с культурным и туристическим богатством Тюркии. В рамках гала-программы режиссеру Тунчу Давуту плакетку вручил народный артист Узбекистана Матякуб Матчанов, а режиссеру Юкселю Аксу – народная артистка Узбекистана Саида Раметова. Сердар Чам, заместитель министра культуры Узбекистана Джихангир Ахмедов, посол Тюркии в Ташкенте Уфу Кулуташ, генеральный директор по кинематографии Бирол Гювен и генеральный председатель ассоциации Ерли Душунче Метин Гюндоду вручили участникам мероприятия плакетки.
Дни турецкого кино завершились 29 сентября анимационным фильмом «Детектив Рептир» режиссеров Эмри Караеля и Лейлы Яман. Фильм рассказывает о приключениях детектива Рептира и его команды, которые отправляются по следам улик, чтобы раскрыть загадочные происшествия. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

Моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим о том, как судьба целой страны изменилась всего за несколько часов. Перенесемся в декабрь 1776 года на побережье штата Нью-Джерси в США. С одной стороны армия, находящаяся на грани распада, с другой – замерзшая река и генерал, изменивший ход истории, Джордж Вашингтон.

Американская революция зачастую описывается через призму деклараций, громких слов и таких идеалов, как свобода, представительство, народное господство. Однако к концу 1776 года практически ни одно из этих понятий не находило отражения на поле боя. Революция существовала на бумаге, но на фронте она терпела крах. В декабре 1776 года американская революция оказалась на грани провала из-за военных поражений и логистических трудностей. Континентальная армия под командованием Джорджа Вашингтона терпела тяжелые поражения от английской армии в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и Уайт-Плейнс. Перед лицом дисциплинированной и профессиональной английской армии повстанцы отступили через Нью-Джерси и укрылись к западу от реки Делавер в Пенсильвании. Ситуация была безнадежной не только в военном, но и в политическом плане. Американский Конгресс был готов отказаться от надежд на Вашингтона. Еще более критичным было то, что сроки службы большинства добровольцев истекали в ночь на 31 декабря. То есть у Вашингтона оставалось всего несколько дней, чтобы добиться успеха. В противном случае его армия распалась бы сама по себе. Джордж Вашингтон решил пойти на самый рискованный шаг в военной истории. Целью был дислоцированный на противоположном берегу реки в Трентоне отряд гессенских, то есть немецких наемников численностью около 1500 человек, сражавшийся на стороне Великобритании. В ночь на 21 декабря, когда планировалась операция, разразилась ледяная буря. Снег сменился ледяным дождем и градом. В ту ночь самым большим препятствием на пути Вашингтона была не британская армия, а сама река Делавер. Необходимо было переправить на противоположный берег 2400 солдат, 18 тяжелых пушек и десятки лошадей. Для этого использовались так называемые лодки Дарема, суда, приспособленные для мелководья, но способные перевозить тяжелые грузы. План Вашингтона предполагал, что переправа завершится к полуночи. Однако природа не вписалась в эти планы. Из-за плотности льда и бури переправа задержалась ровно на 3 часа. Армия смогла полностью переправиться на противоположный берег к пункту Макконки-Ферри в Нью-Джерси только в 3 утра. Эта задержка фактически была катастрофическим сценарием, ведь им нужно было добраться до Трентона до восхода солнца, в противном случае при дневном свете они стали бы легкой мишенью. Однако Вашингтон, видя, что операция перешла необратимый рубеж, отдал приказ продолжать. Согласно информации, поступившей от разведчиков, гессенские войска были беззащитны из-за празднования Рождества. Однако на самом деле дело обстояло так. Англичане даже не допускали мысли о том, что Вашингтон мог бы атаковать.

в таких погодных условиях и рассматривали его как лидера, отступившего, занявшего оборонительную позицию и находящегося на грани развала. Вашингтон зачитал своим солдатам следующие строки из брошюры Томаса Пейна «Американский кризис», вышедшие в те дни. «Это времена, испытывающие дух народа». Вашингтон понимал, что эта атака была скорее актом самосохранения, чем военным маневром.

0: Нападение на Трентон, начавшееся утром 26 декабря около 8 утра, длилось всего 45 минут. Ошеломленные гессенские войска практически не оказали сопротивления. Американская армия потеряла всего 2 человек. Эти солдаты погибли от переохлаждения и взяла в плен более 900 вражеских солдат. С военной точки зрения рейд на Трентон может показаться небольшим столкновением, однако его психологический эффект был огромным. Благодаря этой победе солдаты, срок службы которых истекал, были намерены остаться в армии, вера народа в революцию возродилась, и, что самое важное, европейские государства, особенно Франция, начали осознавать, что к этому восстанию следует отнестись со всей серьезностью. Переправа через Делавер была гораздо больше, чем просто переход через реку. Это был тот критический переломный момент, когда военный гений соединился с отчаянием и были заложены основы современной Америки. В ту ночь воды Делавера стали свидетелями переломного момента революции и того, как Вашингтон перенес на противоположный берег судьбу целой нации. Именно поэтому историки говорят: американская революция могла закончиться за одну ночь, но за одну ночь она и была спасена. Поэтому переправа через Делавер запомнилась не как момент победы американской революции, а как момент, когда ее удалось спасти от поражения.
1: Моменты, изменившие ход истории.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Тюркия.
16: Говорит Голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
4: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди амурия Тюркия.
2: Ini adalah radio suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Глава Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа Абдуллах Эрен и президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудили в Бишкеке расширение партнерства. Президент России Владимир Путин подписал указ, который дополнительно ограничивает раскрытие информации о российском топливно-энергетическом комплексе. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал хорошими свои контакты с коллегами из ЦРУ. В ночь на 30 сентября Киев и Киевская область подверглись массированной ракетно-дроновой атаке. Сенат Испании во вторник отклонил договор о дружбе и сотрудничестве с Францией. В американском штате Калифорния официально признали два главных мусульманских праздника – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

接下来请欣赏我们为您特别选播的土耳其著名歌手风大演唱的土耳其歌曲。